0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. Развитие железнодорожной отрасли обсудят сегодня на очередном заседании правительства. В ближайшие 4 года в Казахстане планируется построить 5000 километров новых железных дорог. В стране продолжается масштабная реконструкция и модернизация железнодорожных вокзалов. В прошлом году начата комплексная работа по обновлению 124 вокзалов по всей стране. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 36 вокзалах. О новом виде мошенничества предупредили казахстанцев в Министерстве внутренних дел. По данным ведомства, в последнее время встречаются случаи мошенничества с использованием имен и фотографий руководителей силовых структур и правоохранительных органов. Злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, выдавая себя за должностных лиц, бывших коллег или же знакомых, и под различными предлогами просят срочно перевести или одолжить денежные средства. При получении подобных сообщений рекомендовано перепроверить информацию, связавшись с человеком по известному номеру телефона или через официальные каналы связи. Водители Алматы предупредили о новых ограничениях движения. С сегодняшнего дня в Жетысусском районе города более чем на месяц будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Жумабаева. Ограничения связаны с реконструкцией сети водоотведения. Движение будет перекрыто на участке от улицы Сельской до улицы Жансугурова. Объезд для автомобилистов организуют по улицам Умарова и Паладина. В рамках модернизации инженерной инфраструктуры планируется заменить 716 метров канализационного трубопровода. Сеть была введена в эксплуатацию более 50 лет назад и к настоящему времени полностью выработала нормативный срок службы. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина по случаю его официального включения в международный зал боксерской славы. Как пишет Акорда, Токаев подчеркнул, что данное историческое событие демонстрирует особую значимость наследия Головкина для глобального спорта, а также его существенный вклад в продвижение объективного облика и репутации Казахстана на мировой арене. Глава государства уверен, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов. Тем временем военнослужащие Национальной гвардии МВД оригинально поздравили Головкина с включением в международный зал славы бокса. Гвардейцы выстроились на плацу в символическую надпись «Triple G», известную во всем мире как спортивный бренд казахстанского чемпиона. Кроме того, военные музыканты исполнили знаменитую композицию, под которой Геннадий Головкин традиционно выходил на ринг перед своими поединками. Сборная Кабо-Верди преподнесла одну из главных неожиданностей стартового тура чемпионата мира по футболу, сыграв в ничью с Испанией. Матч завершился со счетом 0-0. Команда из страны с населением чуть более 500 тысяч человек продемонстрировала организованную игру и надежно действовала в обороне. Испанцы владели мячом большую часть времени, но так и не смогли подобрать ключи к защите соперника. В результате Кабо-Верди заработал историческое очко в дебютном матче на чемпионатах мира. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 491 тенге 11 тен, евро 568 тенге 80 тен, российский рубль 6 тенге 77 тен. А теперь о погоде. По данным компании «Казгидромет», в столице дождь, 28 градусов, в Алматы также ожидается дождь, плюс 33, Петропавловске 24, в Актау, Атырау, Кокшетау, Актобе, Костанае, Уральске 27, Караганде, Павлодаре 31, в Искамногорске, Семей, Жасказгане 33, в Кунаеве, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте 35, в Кызылорде и в Туркестане 38 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолара.
5: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Первые 30 обновленных модернизированных железнодорожных вокзалов откроют в Казахстане до 1 июля. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев. Модернизация вокзалов проводится в рамках крупнейшей за годы независимости программы обновления железнодорожной инфраструктуры. Проект охватывает 124 вокзала во всех регионах страны. Дополнительно местными исполнительными органами проводится благоустройство привокзальных территорий. Новые заводы по выпуску вагонов откроют в Казахстане министр промышленности и строительства Ерсаин Нагасбаев. На заседании правительства рассказал о планах по расширению производства пассажирских и грузовых вагонов. Одним из важных шагов стал запуск в Астане завода мощностью до 100 пассажирских вагонов в год. До 2030 года закон ожидается поставка 557 вагонов для КТЖ. В этом году на маршрутах появятся также современные вагоны, оснащенные современными технологиями. Еще одним ключевым проектом отрасли является расширение производства пассажирских вагонов на базе завода «Зиксто». Предприятие обеспечивает выпуск до 200 пассажирских вагонов в год и является одним из основных отечественных производителей данного вида продукции. ЧП в парке Кызылорды. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в одном из парков города нога молодого человека оказалась зажатой в аттракционе. В результате происшествия парень получил серьезную травму ноги. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Проводятся следственные действия, расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции. Макс примесью наркотиков под видом специй продавал житель Павлодара. Он наладил продажу наркотических веществ, выдавая товар за обычную пищевую продукцию и специи. В незаконном сбыте участвовали также близкие родственники подозреваемого, между которыми были распределены роли по поставке, хранению, фасовке и сбыту. Поставки осуществлялись из другого региона через логистические компании. В ходе обыска изъяты расфасованные партии примеси наркотических средств. Денежные средства поступали как в наличном, так и посредством банковских переводов. Приговором суда организатору и двоим его соучастникам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому. Популярность голкипера Кабо Верди за одну ночь возросла в 100 раз. 40-летний голкипер добился фантастического роста подписчиков в социальных сетях после матча против Гранда мирового футбола Испании. Поединок Кабо Верди против Красной Фурии завершился, напомним, нулевой ничьей, а Вазинья отразил 7 ударов по своим воротам и был признан лучшим игроком этой встречи. После этой игры возрастной голкипер не сдержал эмоций и расплакался. Стоит отметить, что Вазинью до матча были подписаны 46 тысяч человек, а после геройского поединка против главного фаворита Мундиаля количество его фанатов превысило 5,5 миллионов. Торжественная церемония открытия 8-х народных игр прошла в Туркестане в туристическом комплексе Керуен-Сарай. В играх принимали участие команды из всех регионов страны. Спортсмены будут соревноваться в баскетболе 3-3, волейболе, шахматах, тогыз-кумалаке, казах-куресы, настольном теннисе, футзале, асах-ату, армрестлинге и гиревом спорте. По итогам соревнований, которые продлятся до 20 июня, будут определены лучшие спортсмены и команды. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 491 тенге 11 тен, евро 568 тенге 80 тен, российский рубль 6 тенге 77 тен. А теперь о погоде на завтра. 17 июня, по данным компании «Казгидромет», в столице дождь, ночью 19, днем 32 градуса, в Алматы также дождь, ночью 22, днем 34. Кокшетау, Петропавловске 27, Костанае 29, в Актау, Актобе, Павлодаре, Уральске 31, Караганде, Усть-Каменогорске 33, в Атыраужи, Казгане, Семее, Кунае, Виталдыкургане, Таразе 34, Кызылорде, Шымкенте 36, в Туркестане завтра 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақстан чемпионы, сондай-ақ халықаралық жарыстардың жүлдегері. Осымен жаңалықтар топтамасы аяқталды. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
2: В студии Савлила Ик. Здравствуйте. В Атырау запускается производство по переработке пластиковых отходов. Этот крупный инвестиционный проект реализует компания «Fibrotex». Она будет перерабатывать PET-бутылки с последующим производством полиэфирного штапельного волокна. Сейчас линия способна перерабатывать до 20 тонн пластиковых отходов в сутки. При выходе на полную мощность предприятие будет выпускать 7 тысяч тонн готовой продукции в год. Обеспечить постоянной работой обещают 67 человек. Рынок сбыта продукции тоже определен. Из 7 тысяч тонн ежегодного производства больше 3,5 тысяч будет использоваться самой компанией для выпуска геосинтетических материалов. Еще 2400 тонн планируется экспортировать за рубеж. Сейчас идет монтаж оборудования и пусконаладка производства. После запуска проекта в Атырауской области вырастет объем переработки отходов. Также усилится экспортный потенциал страны и развитие зеленой экономики. 28 жителей Жилойского района Атырауской области получили финансирование для запуска собственного бизнеса. Завершился пятый поток проекта «Тандау». Всего поступило 136 заявок, в полуфинал пробились 60 участников. Они прошли обучение по направлениям стратегического и финансового планирования, а также маркетинга и публичных выступлений. По итогам защиты проектов комиссия определила 28 победителей. Среди них 16 многодетных семей, 12 молодых предпринимателей, безработные и женщины, воспитывающие одни детей. Их проекты охватывают сельское хозяйство, производство, сферу услуг, общепит, торговлю и другие направления. «Тандау» действует с 2023 года. Эта помощь предоставляет беспроцентные займы сроком до 5 лет. Возвращенные средства повторно направляются на поддержку новых бизнес-инициатив. Более 1000 жителей Атырауской области получили необходимую помощь в Центре реабилитации и организации специальных соцуслуг с начала года. Как сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ, оказана протезно-ортопедическая и сурдологическая поддержка, выданы тифлотехнические средства, кроме того, организован специальный транспортный сервис. Гражданам с инвалидностью также предоставлены услуги персонального помощника. Пожарный из Атырауской области обновил рекорд Казахстана. Он протащил вагон весом более 165 тонн на 9 метров. Таким образом, командир отделения пожарной части Ерсейд Бралин превзошел собственное же достижение. Предыдущий рекорд он установил в 2024 году. Тогда силач сдвинул вагон массой 94 тонны. Между прочим, атырауский пожарный Курмангазинского района совмещает работу с профессиональным спортом. Он мастер спорта Казахстана по пауэрлифтингу, чемпион мира Азии и Казахстана, а также призер международных соревнований. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
3: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Сетта Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сетта Жолдос. Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саулила Ик. Здравствуйте. Отстает от плана по транзитным перевозкам КТЖ. Сегодня в правительстве рассмотрели вопросы железнодорожной отрасли и ее инфраструктуры. Казахстан Теміржолы должен перевезти 55 миллионов тонн. Как отметил премьер-министр, на сегодня отставание плановых показателей составляет 30%. Вместо 23 миллионов тонн компания перевезла всего 16 миллионов. Ульжас Бектенов поручил своевременно обеспечить исполнение, напомнил о личной ответственности руководителя КТЖ. Глава правительства также отреагировал на жалобы казахстанцев о состоянии вагонов. Как сказал на заседании Бектенов, они продолжают поступать. Премьер-министр поручил обеспечить в кратчайшие сроки поставки новых вагонов «Стадлер». По его словам, дальнейшие задержки поставок неприемлемы. Кроме того, до сентября Министерство промышленности и компаниям КТЖ необходимо утвердить 5-летнюю программу приобретения 13 тысяч грузовых и 500 единиц пассажирских вагонов отечественного производства. Велосипед сбросили с 11 этажа в Астане. Чудом под ним не оказался совсем маленький ребенок. Малыш прошел в том месте падения, а буквально спустя секунды сверху обрушился велосипед. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Как установила полиция, двухколесный детский велосипед сбросили дети. В отношении родителей составлен административный протокол. В стране снизилось число погибших в ДТП почти на 27%. Это данные по итогам 5 месяцев с начала года. Улучшение наблюдается и по количеству пострадавших, а также дорожно-транспортных происшествий. Оно сократилось на 8,5% соответственно. За попытку вывоза урана в Китай осудили 6 казахстанцев. Они тайно выносили материалы с предприятия и хотели незаконно провести их через пункт пропуска Нуржолы. Он находится на границе Казахстана и Китая в Панфиловском районе Алматинской области. Нарушителей задержали. Суд назначил им от 7,5 лет лишения свободы до 2,5. США и Иран уже подписали мирное соглашение. Речь идет об электронной версии документа. Трамп на встречу с Макроном во Франции подтвердил, что Ормузский пролив частично открыт, а в пятницу его откроют полностью. Финальный текст соглашения опубликуют после 19 июня. В этот день переговорщики обеих стран встретятся в Швейцарии. Согласно иранским СМИ, проект меморандума предполагает прекращение военных действий, в том числе в Ливане, и снятие морской блокады с Ираном. В Калифорнии разбился бомбардировщик практически сразу после взлета с авиабазы. Все 8 человек на борту погибли. Самолет выполнял плановый испытательный полет. Группа проверяла модернизацию радара. В состав экипажа входили военные, гражданские служащие и подрядчики, участвовавшие в испытательной миссии. Упавший бомбардировщик компании «Боинг» мгновенно загорелся. Авиабаза «Эдвардс» расположена в калифорнийской пустыне. Индонезия может отменить визы для Казахстана. Местные власти обсуждают расширение безвизового режима в целом сразу для 8 стран. Туда вошли также Беларусь, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Макао. Сейчас туристическая виза в Индонезию стоит $35. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 491 тенге 11 тин, евро 568,80, российский рубль 6 тенге 77 тин. О погоде, по данным Казгидромета, завтра в столице дождь, ночью 19, днем 32 градуса, в Алматы также дождь, ночью 22, днем 34. В Кокшетау, Петропавловске 27, в Кустанае 29, в Актау, Актюбе, Павлодаре, Уральске 31, в Караганде, Усть-Каменогорске 33, в Атыраужес, Казгане, Семии, Кунаеве, Талдыкоргане, Таразе 34, в Кызылорде, Шымкенте 36, а в Туркестане 38 градусов жары. Саулила Ик, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жарнама. Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: сердце. Реклама на казахском радио.
1: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Акимы будут на еженедельной основе лично осматривать ход реконструкции ЖД вокзалов. Обеспечить соблюдение графика и качества работ поручил на заседании правительства премьер. Также акимы должны оперативно решать возникающие вопросы, указал им Олжас Бектенов. Первые 30 обновленных модернизированных железнодорожных вокзалов откроют, как доложили сегодня в правительстве, до июля. А до конца лета пассажирские поезда оснастят интернетом. О планах сообщил заместитель председателя правления КТЖ. По словам Ануара Ахмеджанова, сейчас интернет запущен в поезде Нурлыжол-Семей. Также идет его установка на составах Алматы-Павлодар, Павлодар-Туркестан и Нурлыжол-Атырау. По планам национального перевозчика, до конца лета должны обеспечить спутниковым интернетом основные маршруты. Напомню, ранее о тестовых запусках Starlink сообщали по направлению Астана-Алматы. Пострадавший сотрудник парка аттракционов нарушил технику безопасности. Стали известны подробности ЧП в Кызылорде. Напомню, 19-летний сотрудник получил тяжелые травмы и лишился обеих ног. Как рассказал директор парка «Арай», пострадавший парень работал на аттракционе около 2 лет. Он увидел плачущего ребенка на американских горках и решил помочь. В этот момент он зашел в опасную зону и не выключил управление аттракционом. В результате были нарушены правила техники безопасности. Ноги сотрудника оказались зажаты под аттракционом. По информации руководства парка, ему оказывают всю необходимую помощь. Состояние молодого парня остается тяжелым. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Пауэрбанк взорвался в сумке у жительницы Павлодара. Она получила ожоги. Сначала пошел густой дым, а потом раздался взрыв. Пламя быстро охватило сумку. В результате наиболее серьезные ожоги она получила на стороне, где находилась сумка с пауэрбанком. Также пострадали обе кисти рук, запястье и живот. С помощью ДНК-анализа раскрыто более 10 тяжких преступлений из 90-х. Об этом сообщили в МВД. В криминалистических их лабораториях используется современное оборудование и цифровые методы идентификации личности. В Павлодарской и Карагандинской областях с помощью усовершенствованных методов ДНК-анализа раскрыли убийства. По уголовным делам прошлых лет собрана полная доказательственная база. Подозреваемый ожидает решения суда. Цены на нефть упали еще больше после заявления Трампа о скором открытии Ормузского пролива. Фьючерсы на марку Brent снизились больше, чем на $1.5 за баррель. Марка WTI также опустилась в цене. Напомню, резкое падение цен началось накануне после того, как США и Иран заявили о заключении мирного соглашения. Великобритания запретит детям использовать соцсети. Правительство намерено принять закон до Рождества, а сам запрет вступит в силу к весне. Как заявил британский премьер-министр, таким образом они вернут детям их детство. По словам Кира Стармера, социальные дети делают сейчас несчастными их, облегчая травлю и разработаны так, чтобы вызывать зависимость. После матча против Испании вратаря сборной Кабо-Верде уже 6,5 миллиона подписчиков, а было до этой игры 46 тысяч. Число подписчиков растет как на дрожжах. 40-летний голкипер стал звездой после сенсационной нулевой ничьей в матче против Испании. Он отразил 7 ударов по воротам и был признан лучшим игроком встречи. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 487 тенге 17 ин, евро 568,80, российский рубль 6 тенге 77 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 19, днем 32 градуса. В Алматы также дождь, ночью 22, днем 34. В Кокшетау, Петропавловске 27, в Кустанае 29, в Актау, Актюбе, Павлодаре, Уральске 31, в Караганде, Усть-Каменогорске 33, в Атырауже, Казгане, Семее, Кунаеве, Талдыкургане, Таразе 34, в Кызылорде, Шымкенте 36, а в Туркестане 38 градусов. Жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.
3: Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.